А 8 утра в Ванкувере, вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, друзья. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре 26 мая, вторник. Ну и сразу же уже по традиции напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем, не только, впрочем, сегодняшнем эфире, задав интересующий вас вопрос нашим собеседникам. 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы и комментарии в нашем чате, за которым мы следим во время нашего эфира, и наиболее интересные вопросы и яркие комментарии мы стараемся, по крайней мере, довести до сведения наших гостей. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в нашем эфире гарантированно, то, пожалуйста, донатьте, и мы ваш вопрос обязательно озвучим. Ну, а что касается наших гостей, вернее, нашего сегодняшнего утреннего гостя, то сегодня мы пообщаемся с политиком и блогером Михаилом Световым. Ну и, соответственно, поговорим на совершенно разные темы. То, что сегодня волнует многих из нас, то, о чем сегодня пишут, говорят, обсуждают и так далее. Привет из Ивана Франковска. Да, приветствуем вас из Ванкувера. Здесь нам пишут, началась полномасштабная операция Израиля в Ливане, но пока вот у нас таких сведений нету, но обязательно сегодня об этом, кстати говоря, тоже поговорим. Ну, что касается новостей, вот так вот, если бегло пробежаться, то вот из последних, то освобожден митрополит Иларион из-под стражи в Чехии без предъявления каких-либо обвинений. Напомню, что два дня назад его машину остановили, и в машине был найден подозрительный белый порошок, который, кстати говоря, впоследствии действительно оказался запрещенным веществом. Ну вот, собственно, сам телеграм-канал митрополита указывает на то, что митрополит Иларион был отпущен из-под задержания, обвинение ему не предъявлено. Российский МИД назвал задержание Лариона срежиссированной провокацией и в знак протеста вызвал временного поверенного в делах Чехии. Так что вот такая история приключилась с митрополитом в Чехии. Ну, по поводу нанесения ударов России по центру принятия решений в Киеве, это уже, наверное, не новость, ее уже давно обсуждают. Министр иностранных дел России Лавров заявил, что иностранные дипломаты должны эвакуироваться из Киева, однако в Евросоюзе заявили, что никуда уходить не собираются. По крайней мере, так ответила посол Евросоюза в Украине. Так что противоборство продолжается, к сожалению, эскалация продолжается. Ну и, конечно, не хотелось бы повторений подобного рода ударов. Иран пригрозил ростом цен на нефть по $200 за баррель после американских ударов. Напомню, что Соединенные Штаты вчера нанесли так называемые защитные удары по некоторым объектам в Иране. Ну, а вот что касается операции в Ливане Израиля, то мы

0: об этом пока. Нам об этом пока ничего не известно, где Светов. Нас спрашивают, ждем подключения. А Михаил, я думаю, что Михаил присоединится к нам буквально через несколько минут. Что касается канадских новостей, друзья, то вот, честно говоря, интересная очень новость пришла из палаты общин, которая отклонила предложение консерваторов о защите частной собственности от земельных претензий коренных народов. Вообще ситуация очень, скажем так, странная, тревожная и действительно, ну, честно говоря, необъяснимая. Большинство депутатов палаты общин проголосовали против инициативы консервативной партии о том, чтобы усилить защиту частной собственности в связи с земельными претензиями коренных народов. Я просто хочу напомнить, что поводом для этой инициативы стало решение Верховного суда Британской Колумбии. Это как раз та провинция, где, собственно говоря, и находится наша студия, где мы живем, вынесенная в 2025 году. Суд подтвердил наличие у народа куичан аборигенного права собственности 1000 гектаров земли в городе Ричмонд. Впрочем, я прервусь ненадолго, друзья. У нас есть телефонный звонок. Давайте его послушаем. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте. Что-то у вас не играет по радио. Китайцы до сих пор.
0: У нас уже давно там радио не играет.
1: Да, где оно должно играть теперь?
0: В Ютубе.
1: Только вас что, выгнали?
0: Мы уже полтора месяца как не вещаем на 96.1 FM, мы вещаем там по четвергам.
1: А, вообще, да, ну, спасибо. Ладно.
0: Спасибо, да, за ваш звонок. Ну вот как-то странно, человек только сегодня, слушая, видимо, наше радио каждое утро, вот сегодня обратил внимание на то, что не звучит наше радио привычно на волне 96.1 FM, так что, друзья, еще раз напомню, что на волне 96.1 FM в Ванкувере мы не вещаем, вернее, вещаем по четвергам вечернее время. Так что еще раз хочу об этом напомнить. Так вот, возвращаясь к ситуации с земельными участками, частной собственности на землю, которую вы владеете, вот, собственно, суд в Британской Колумбии, Верховный суд, подтвердил наличие у народа куичан, это такое индейское племя аборигенного права собственности на земли, в частности, в городе Ричмонде. И после этого решения возникли сразу, естественно, вопросы о том, как это право собственности коренных народов может сосуществовать с правами владельцев недвижимости. Власти Британской Колумбии, представители народа куичан, неоднократно заявляли, что не намерены оспаривать права нынешних собственников земельных участков, подпадающих под решение суда. Федеральное и провинциальное правительство выступали против иска куичан, и сейчас обе стороны продолжают судебное разбирательство уже в апелляционных инстанциях. Лидер консерваторов Пьер Пуальер в последние недели используют эту тему в политической повестке, заявляя о необходимости дополнительных гарантий для владельцев недвижимости. Представители коренных народов обвиняют консерваторов в нагнетании страха. В заявлении саммита первых наций Британской Колумбии говорится, что решение суда никогда не подразумевало изъятие домов или земель у частных владельцев. Суд лишь подтвердил правовые принципы сосуществования в Канаде с десятилетиями, а именно то, что право собственности коренных народов не было автоматически аннулировано короной, заявила глава политического исполнительного комитета организации Шанна Томас. То есть все держится на честном слове. Ребята, мы вам обещаем земли не изымать, и ничего с ними не сделать. Уж поверьте нам, вот мы такие порядочные. А то, что вы пытаетесь как-то защитить себя, ну, это, собственно говоря, нагнетание страха и выглядит совсем некрасиво. Вот если, условно говоря, кратко перевести то, что сегодня происходит, еще раз повторюсь, для меня, по крайней мере, это весьма и весьма странно. Тема, кстати говоря, для Канады очень актуальна, потому что я еще раз напомню, что в Канаде существует прецедентное право. Это означает, что любая земля, которая сегодня находится, естественно, под нашими ногами, может вот так вот автоматически перейти под собственность какого-нибудь другого индийского племени. Но, впрочем, друзья, давайте поговорим о

0: о том, что сегодня происходит в мире с нашим сегодняшним собеседником, политико-блогер Михаил Смедов, который к нам уже присоединился. Михаил, с огромным удовольствием приветствуем. Рады видеть, рады слышать. И спасибо, что нашли время.
1: Да, приветствую, Денис, зрители Радио Вера. Всегда рад видеть, слышать.
0: Спасибо, что нашли время, да. Как погода у вас сегодня?
1: Да, замечательная погода, солнечная. Вот последние недели были дожди, а сегодня успокоилось, так что жаловаться не приходится.
0: А вот мне интересно, Михаил, кстати говоря, вот хотел вас спросить. Вот вы в Рио-де-Жанейро, да, у вас же в основном проживаете. Да. Вы живете там уже много лет, ну, по большому счету, несколько лет. И, собственно, вот возвращаясь откуда-нибудь, ну, скажем, из Европы или из другой какой-то страны обратно в Рио-де-Жанейро, вот есть ощущение, что вы прилетаете домой?
1: Ну, вот с тех пор, как появился сын, с тех пор вот это ощущение дома, оно появилось, разумеется, но все равно скучаем по Москве. Вот вчера смотрели фильм, место действия которого происходит в том числе в Москве, и ностальгия нахлынула, все знакомые улицы, знакомые здания. Конечно, как бы Рио-де-Жанейро не может это заменить дома, но сейчас, да, это все равно воспринимается уже как родное место.
0: Ну и, наверное, все-таки, по большей части, одна из таких, может быть, ну, для меня была бы, наверное, я одна из главных, хотя я не люблю снег, но вот все-таки, скажем, какая-то смена по погоде, я имею в виду, я даже не про снег.
1: Ну, сезонов, я понимаю, сезона, да, смена сезона. Здесь можно за снегом съездить в Аргентину, в Чили, просто как бы там зима и лето, они перевернуты во времени с тем, к чему мы привыкли, то есть снежный Новый год, за этим можно поехать только в Европу, но просто посмотреть на снег, вот можно съездить в Терра-дель-Фуэго, в Чили и Аргентине, и там сугробы, такие же, как в России.
0: Угу. Ну, коли уж заговорили о кино, наверное, тема тоже достаточно горячая. Это вручение в Каннах гран-при фильму Андрея Звягинцева «Минотавр». Ну и, собственно, наверное, его выступление со сцены, где он призвал остановить войну. Как вы прокомментируете всю эту историю? Даже, наверное, вот больше связанную с тем, что уже начинают говорить о том, что есть некие двойные стандарты. Вот посмотрите, Звягинцеву разрешили поехать в Канны, а вот с Сокуровым возник скандал на Венецианском биеннале. Почему? Так,
1: ну, потому что Звягинцев уехал из России с началом войны, он в России не живет с 2022 года, во-первых. Во-вторых, скандал при этом все равно произошел, огромное количество недовольных, как в России, так и в либеральном лагере за границей. Люди недовольны тем, что... Кто-то недоволен тем, что русскому дали платформу, кто-то недоволен тем, что он с трибуны попросил Владимира Путина прекратить войну и сказал, что только Путин может принять это решение. Поэтому как недовольных вокруг множество, но у меня, конечно, это событие вызывает только радость. Звягинцев не мой любимый режиссер, но это достойный режиссер. И то, что русская культура, несмотря на то, что ее пытаются сейчас угробить в России, продолжает жить и производить какой-то интересный культурный продукт, меня бесконечно радует. В очередной раз напоминаю, что русские круто. И я очень жду, когда фильм «Минотавр» появится на торрентах. Вот, напоминаю, что Звягинцев благословил зрителей пиратить свой фильм для того, чтобы его посмотреть, особенно тех, кто живет в России, потому что, конечно, для режиссера очень важно, чтобы поддерживать этот вот диалог со своей аудиторией, а в России этот фильм, очевидно, проката не получит. Ну, и как бы вот я не знаю, получит он в Бразилии прокат или нет, если он вдруг пойдет в кинотеатрах, мы сходим на него в кино. Если нет, то буду пиратить, но посмотрю обязательно.
0: Да, но зато это можно делать с легкой совестью, потому что действительно сам, собственно говоря, режиссер на это благословил. Ну, а...
1: Да, и вот удивительно, в связи с этим многие вспоминали истерику, которую закатил Фонд борьбы с коррупцией, когда фильм «Навальный» получил «Оскара» за лучший документальный фильм, и Мария Певчик тогда бегала по Твиттеру и всех стыдила за то, как вы посмели, соответственно, украсть фильм. Вот ждите, когда он выйдет в прокат, тогда посмотрите, а в прокат в России он, разумеется, выйти не мог, и наблюдать вот за такой никакой реакции политической организации было непонятно совсем. То есть одно дело, когда с такой позиции выступает художник, у которого миссия там, не общественная, да, можно это списать там, либо на какую-то, можно это списать либо на какое-то непонимание того, как работает пиратство, можно это списать на какое-то эго. Но когда общественная организация бегала с такими комментариями, это вызывало просто отрыв. И в итоге фильм «Навальный» в России посмотрел гораздо меньше людей, чем могло бы посмотреть.

0: тогда, если бы фонд борьбы с коррупцией не сопротивлялся пиратскому распространению этого фильма. Звягинцев же показал себя со всех сторон молодцом, и вот как человек, по-человечески, я могу ему только хорошее сказать по итогам и того, как прошло награждение, и того, как он отреагировал на награждение, и, соответственно, того, как он стремится разговаривать со своей аудиторией в России. Круто. Звягинцев круто, русский круто.
1: Ну вот эта фраза, которую произнес режиссер относительно того, что только один человек может остановить эту войну, да, потом добавив, что это Владимир Путин, вот вы согласны? Да, и, соответственно, эта фраза сейчас разлетелась, и все ее обсуждают с той и с другой стороны. Вот как вы прокомментируете, насколько вы согласны с такой позицией?
0: Ну, я абсолютно точно считаю, что в руках Путина лежит значительная часть власти, чтобы эту войну остановить. И, насколько я понимаю, тогда в Энкоридже уже была достигнута договоренность, по крайней мере, Украина согласилась на то, чтобы остановить войну на точке соприкосновения, но Кремль продолжает требовать, чтобы ему под контроль отдали и незавоеванную часть Донбасса, и это являлось долгое время камнем преткновения. Поэтому, да, конечно, хотелось бы, чтобы Путин уже согласился на приостановку этой войны, и чтобы это кровопролитие закончилось. Так что да, обращение к Путину понятно. Было бы странно, если бы русский режиссер обращался к президенту другой страны. То есть это можно было бы сделать, но это выглядело бы не так сильно, как в случае с обращением к президенту собственной страны. И то же самое, точно так же, как русские обращаются к своим лидерам, конечно, украинцы, они звучат и громче, и весомее их слова выглядят, когда они обращаются к своему президенту. Поэтому, когда я слышу аналогичные обращения к Зеленскому, остановить войну со стороны украинских каких-то публичных лиц, это у меня тоже вызывает симпатию и уважение.
1: Да, потому что часть украинского общества, например, считает, что как раз все в руках Владимира Зеленского, и именно он не хочет остановки этой войны, соответственно, ну, приводя...
0: Проблема в том, что никто, возможно, кроме Дональда Трампа, по-настоящему остановки этой войны не хочет, но и Дональд Трамп уже умыл руки и сказал, что попытки наладить мир провалились. Об этом Марко Рубио заявил, кстати, как раз тоже на прошлой неделе.
1: Угу. А по поводу, опять-таки, возвращаясь к теме, к сожалению, войны, вернее, давайте все-таки закончим тему, наверное, с Кинотавром. Вот я так понимаю...
0: Минотавра,
1: да, я прошу прощения. Минотавра, да, тема Канн. Вот, насколько я понимаю, в России, по крайней мере, на центральных телевизионных каналах, и, опять же, могу ошибаться, но, по-моему, даже не упоминалась вот эта новость о том, что гран-при Каннского кинофестиваля завоевал, ну, по крайней мере, российский кинорежиссер. Вот как вам кажется?
0: Песков на это отреагировал, по крайней мере, на выступление Звягинцева на кинофестивале. Он сказал, что у Звягинцева нет права такие обращения посылать Владимиру Путину, его обращение передано не будет, потому что он молчал 8 лет, когда Украина бомбила Донбасс буквально. С 2014 года имеется в виду. Поэтому Кремль официально на победу Звягинцева отреагировал. Насколько это было отражено в СМИ телевизионных, ну, я не настолько плотно как бы мониторю российское телевидение, чтобы достоверно сказать, что это было, нигде не было упомянуто, но при этом не удивлюсь, если это действительно так, потому что цензура в России, она достигла, в общем, очень как бы серьезных масштабов.
1: Ну да, по крайней мере, так пишут, скажем, оппозиционные, назовем это так, сейчас даже, знаешь, слово оппозиционное, это как-то произносить не камифо, не
0: иммигрантские, иммигрантские, сейчас уже появилось, состоялось слово иммигрантские.
1: Иммигрантские, да? Иммигрантские средства массовой информации как бы говорят о том, что вроде бы как на центральных каналах даже не упоминалось это, но зато очень радовалась Ксения Анатольевна Собчак, которая, кстати говоря, была, я так понимаю, в зале в этот момент, в момент вручения, и, в общем, очень и очень была этому довольна. Ну, по крайней мере, вот то видео, которое сейчас распространяется в сети. Михаил, накануне вот этого вручения произошел такой болезненный, на мой взгляд, обмен ударами, удары Киева по Москве, ответ по Киеву.
0: Ну, там началось даже не с удара по Москве, там началось с удара по колледжу в ЛНР, и это вызвало как раз...
1: Я даже имею в виду вот предыдущие, условно говоря, да, вот вначале по Москве, потом по колледжу, да, потом...

0: Потом ответка, которая прилетела вот буквально позавчера, и вот этот пресловутый орешник, о котором тоже сейчас очень многие спорят, что это такое по Белой Церкви. Вот мы видим, как эскалация вполне объяснимая, и вот буквально сегодняшние, там, вчерашние заявления и господина Лаврова по ударам по центру принятия решений, как вам кажется, все-таки дойдет до этого?
1: Ну, я высказался в воскресенье на своем эфире на эту тему, а именно и Украина, и Кремль сейчас наносят удары по нестратегическим объектам. То есть это просто попытка внушить какой-то дополнительный страх своего оппонента, и я не уверен, насколько это в какой-либо степени мудрое тактическое либо стратегическое поведение, потому что вот в случае с Кремлем огромное количество денег было сожжено на удар по Киеву, при этом по официальным, в том числе сводки Кремля, сообщается, что от этой бомбежки погибло сколько там, 2, 3, 4 человека, ну, в общем, незначительное какое-то количество погибших, и слава богу, потому что это погибшие среди мирного населения, но и Кремль тоже не рапортует о том, что были разрушены какие-то стратегические объекты, вообще не факт, что они в Киеве сохранились с тех пор, как по нему начались первые бомбежки еще с Суровикиным, но огромное количество денег было потрачено на, собственно, вот это дорогостоящее оружие, потому что у Кремля есть эффективные ракеты, у Кремля есть орешник, и насколько это разумная трата денег, да, тратить орешник на то, чтобы ударить по полю в сельской местности, ну, честно говоря, мне кажется, это как-то расточительно, потому что на это уходят сотни миллионов на самом деле. А то же самое относится к Киеву, он продолжает как бы тягать Россию за усы, понятное дело, что сама война находится в патовом положении, и фронт практически не двигается ни в ту, ни в другую сторону, но вот провоцируется такие удары, от которых снова да, гибнут гражданские, уничтожается какая-то гражданская инфраструктура, но военные ценности эти удары не представляют. Ну, вот какие военные цели были достигнуты Киевом либо Москвой в результате удара, соответственно, по Москве, по Луганской, потому что раньше Луганская Народная Республика называлась Луганской области, либо Кремлем по Киеву. Да ничего вообще достигнуто не было. Ну, как бы вот сожгли кучу денег. Убили какое-то количество людей невиновных.
0: Ну, та или иная сторона приводит какие-то доводы, да, что удары наносятся по, там, я не знаю, объектам, где производят или дроны, или там какие-нибудь запасные части к этим дронам и так далее, и так далее.
1: Ну, если, даже если по каким-то там производствам дронов наносятся удары, то конкретно оружие, которым пользуется Кремль, оно дороже любого дронового производства. Дроны стоят дешево, а ракеты, которые Кремль использовал для ударов по Киеву, они дорогостоящие. И это главная проблема современной войны, это та проблема, с которой Соединенные Штаты в Иране столкнулись, а именно удешевление эффективных наступательных, позиционных средств атаки типа дронов, с помощью которых можно уничтожить очень дорогостоящее оборудование. И это то, что дает сегодня фору Украине, которая, да, конвенциальная армия, которая гораздо слабее российской, но российская армия не может просто продвигаться, потому что дроны создают вот эту вот зону непроходимую, где ни пехота, ни тем более техника как бы не может продвинуться ни на метр. И то же самое происходит в Иране, Иран контролирует Ормузский пролив не потому, что у него какая-то могучая армия, а потому что Соединенные Штаты просто не могут завести свою конвенциональную армию, она будет разрушена дешевыми дронами. Вот. Так что цель этих бомбежек, как по Москве, так и по Киеву, это создать картинку по телевизору, погрохотать, значит, показать, что мы ого-го, что можем, но военной, да, военного смысла я за этим не вижу совсем.
0: Угу. Ну, вот вы абсолютно правильно сказали, погрохотать и показать, но мы видим и как бы реакцию людей, да, я имею в виду по ту и по другую сторону. Потому что, ну, наверное, это вполне объяснимо, вот, подобная риторика, когда ты, например, спрашиваешь человека, живущего в Киеве, или человека, например, из Украины, о том, как он относится к вот подобным ударам, например, вернее, даже не по подобным ударам, а по гибели людей, например, там, в Москве или в Московской области от этих самых ударов, и люди отвечают о том, что нет, нам абсолютно никого не жалко, наоборот, мы очень этому довольны. И вот это вот...
1: Виктору Шендеровичу тоже никому не жалко, да. Вот он на прошлой неделе высказался так раз. раз в таком ключе, что каждого по отдельности жалко, а всех вместе нет, повторив

0: приписываемую Сталину фразу о том, что смерть одного человека – это трагедия, а смерть миллионов – это статистика. Ну, это, к сожалению, рутинизация войны. Она происходит на каждом вооруженном, в каждом вооруженном конфликте и должна служить как раз вот этим грозным напоминанием о том, что нет, война – это всегда страшно, война всегда выглядит вот так грязно, как сейчас выглядит война между Россией и Украиной, и может стать еще хуже. А люди, которые делают вид, что вот существуют какие-то правила ведения войны, это на самом деле самые кровавые, самые циничные пропагандисты этой самой войны. И в 2022 году слушать о том, что Путин военный преступник, потому что он ведет войну каким-то не таким образом, каким она ведется всегда, на мой взгляд, сослужили ну, как бы очень медвежью услугу и обществу, и людям, которые к ним тогда прислушивались.
1: А то, что мерилом сегодня становится количество погибших, я имею в виду, когда говорят, ну вот мы ударили по Киеву, и вот там погибло там 8 человек, а вы ударили всего двое. Да, вот, вот это мерило, я имею в виду, естественно, это в комментариях, это не, скажем, на каком-то там государственном уровне, да. А вот можно ли это объяснить тем, что, ну, условно говоря, Россия и Украина всегда было противостояние, как это не цинично звучит, даже в мирные времена, но я имею в виду, да, там вот, а у нас вот это, а у нас вот, вот то. И вот подобные вещи, вот насколько они сегодня объяснимы, на ваш взгляд?
0: Ну, это как раз превращение жизни человека в статистику, о которой я говорил, и про которую так цинично высказался Шендерович. Война рутинизируется, и стороны начинают буквально мериться, а кто больше пострадал. Причем люди, которые мерятся, это как раз люди, которые от войны не пострадали. Потому что те, кто пострадал, у них нет ни голоса заявить о себе, они превращаются просто в инструмент, такую, в тряпку, которую каждый из сторон поднимает для того, чтобы оправдать убийство еще большего количества людей. Так что это грязно и отвратительно, и, но, к сожалению, неизбежно на войне.
1: Вчера, по-моему, Соединенные Штаты нанесли удар оборонительный по Ирану, там, ну, по некоторым объектам, и опять-таки...
0: Вот специальный оборонительный удар.
1: Да, вот в рамках вот этого перемирия, как вы можете это прокомментировать?
0: Никак. Соединенные Штаты пытаются сделать, опять продолжают пытаться сделать хорошую мину при плохой игре, делают вид, что у них есть какие-то инструменты давления на Иран, в то время как Иран уже потерял все, что ему было потерять, и разговаривает с Соединенными Штатами в ультимативной форме, как раз понимая очень хорошо, что потери среди американского контингента, потери какого-то дорогостоящего оружия при попытке разблокировки Ормузского пролива конвенциональными инструментами войны будет воспринято американским обществом гораздо более болезненно, нежели новые удары по Ирану. Поэтому, на мой взгляд, вообще ничего не изменилось и в ближайшее время не изменится.
1: А как вам кажется, вот насколько далеко Трамп, скажем, вернее, как глубоко его сейчас засасывает вот это вот, ну, действительно какая-то такая некая дыра, потому что, например, ну, скажем так, когда начиналась эта война или там специальная военная операция, то цели были, по крайней мере, понятны, да, то есть то, что говорил...
0: А вам были понятны? Мне были понятны абсолютно.
1: Ну, смотрите, ну, допустим, уничтожение ядерной программы, потому что Иран вот-вот создаст ядерную
0: бомбу. А сам Трамп отрапортовал об уничтожении ядерной программы Ирана в самом начале своего президентского срока, напоминаю.
1: Я согласен, да, в первую, условно говоря, войну, но здесь, тем не менее, да, то есть цель была озвучена. Соответственно, это смена режима, вот, ну и сейчас я не помню, что еще, но мы-то сейчас видим совершенно другую цель, то есть складывается такое впечатление, что сегодняшней главной целью американцев является, соответственно, восстановление судоходства и освобождение Ормунском проливе.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com. And get to know us.
3: Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for.

0: love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours.
1: Ну, да, вот, это есть...
2: Заявлено не было, и он был всегда свободен до войны.
1: Конечно, да. Это как раз причина, почему можно сегодня свободно говорить о том, что Соединенные Штаты эту войну проиграли. Потому что сейчас те цели, которые они перед собой ставят, это цели возвращения к тому статусу кво, да, который существовал до того, как они эту войну начали. Это поражение. Так выглядит поражение.
2: И мы видим о том, что как рейтинг Дональда Трампа, по крайней мере, в Соединенных Штатах, вот на прошлой неделе он колебался между 35 и 36% доверия, причем это несколько, скажем, этот замер проводили несколько довольно, скажем так, серьезных организаций, да, которым, ну, я не знаю, нет какого-то недоверия, то есть им вполне возможно доверять, и главная как раз проблема заключается экономическая, да, то есть это, соответственно, банально, пусть там сколь угодно там меня обвиняют, но это бензин. Когда американец подъезжает на своем траке к заправочной станции и видит, что цена бензина там 6 с небольшим за галлон, я имею в виду в Калифорнии, например, той же, да, то есть ему наплевать, что там происходит на Ближнем Востоке, какие там цели преследует Трамп. Для него важно то, что, соответственно, бензин вырос в разы. Вот, ну, в принципе, вы уже, конечно, ответили на этот вопрос. Я как раз
1: По поводу, что касается выборов, то сейчас, на самом деле, ситуация для республиканской партии, несмотря на фиаско в Иране, она выглядит лучше, чем месяц назад, как раз потому, что Трампу удалось добиться серьезных успехов, как благодаря американским судам, в частности, которые отменили смену переписывания, господи боже мой, избирательных округов в Вирджинии, которая должна была дать демократам преимущество в 6 мест в Конгрессе, и они это преимущество не смогли отстоять в суде. Еще несколько подобных мер было, еще несколько подобных событий произошло в Соединенных Штатах, поэтому сейчас фиаско на промежуточных выборах кажется менее вероятным, чем оно казалось месяц назад, но это произошло не благодаря успешной внешней политики Дональда Трампа, а благодаря вот той системной работе, которая проводилась в судах и ошибкам, которые допустила сама демократическая партия. Но, скажем так, в тот провал, который казался неизбежным месяц назад, я, скажем так, верю уже в меньшей степени. Хотя, конечно, Трамп выступит слабее, чем он должен был из-за войны в Иране.
2: Угу. Ну, вот, скажем так, если то, что делают Соединенные Штаты, то, что они делают, мы видим и, собственно говоря, не то чтобы мы это понимаем, да, но, по крайней мере, скажем, то, что действительно Трамп хочет, по крайней мере, вернуть все на довоенную точку, да, когда было свободное судоходство по Арзмуну, и когда цены на бензин были еще более-менее адекватными, то вот интересно в этом случае позиция Израиля. Вот как вы видите его политику в данной ситуации?
1: Как раз сайт «Политика» написал довольно интересную публикацию о том, что Трамп понял, что Бенямин Нетаньяху втянул его в невыгодную для Соединенных Штатов войну, в невыгодную, в первую очередь, для Трампа войну, и сейчас начинает его отодвигать от принятия решений, из-за чего, например, Марк Левин разразился огромной публикацией на тему того, что вот нельзя так относиться к своим стратегическим партнерам. Но я как раз считаю, что это должно быть обращено скорее к Бенямину Нетаньяху, который действительно, на мой взгляд, Трампа подставил. Вот. Так что Израиль сейчас оказывает меньшее влияние на развитие событий на иранском направлении, как раз потому, что, прислушавшись к Израилю вот тогда, когда эта война началась, Трамп совершил ошибку и понял с тех пор, что это была ошибка.
2: То есть, иными словами, по большому счету, можно сказать о том, что, например, если Дональд Трамп завтра заключит мирную сделку с Ираном, да, решив проблему, например, с проливом, гипотетически, если мы это предположим, то у Израиля просто-напросто молча согласится, возьмет под козырек.
1: Ну, у Израиля, конечно, у Израиля нет инструментов продолжать войну в одиночестве. Израиль маленькая страна, Иран находится вообще, напоминаю, что общей границы у Израиля с Ираном нет, поэтому инструмент

0: моментов ведения войны каких-то серьезных у Израиля тоже отсутствуют. Израиль, для Израиля самое главное, чтобы Соединенные Штаты гарантировали не появление ядерного оружия у режима Аятолл. И как раз намеки такие намеки, которые поступают от Белого дома, что, возможно, этого добиться не удастся, вызывают наибольшую нервозность у Бенямина Нетаньяху и его кабинета. И действительно, если таких гарантий достичь не удастся, то Израиль окажется в большой беде, потому что в первую очередь будет означать, что во-первых, это в первую очередь будет означать, что Соединенные Штаты, в принципе, потеряли возможность такие условия диктовать. Во-вторых, продемонстрирует Ирану, что единственное, на что они могут, в принципе, рассчитывать, это на появление этого ядерного оружия в своем арсенале, потому что то, что с ними произошло за эти, за эти несколько месяцев, ни на какие другие мысли их навести не могло.
1: Угу. Спасибо, Михаил. Ну и если уж, коль мы не заговорили об Израиле, вот эта история с флотилией свободы, ну а самое главное с тем скандалом, который разгорелся вокруг министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Как вы прокомментируете?
0: Ой, а я, слушайте, а я такое ощущение пропустил эту новость, вам придется рассказать, в чем она заключается. Я все-таки не израильский комментатор, какие-то новости у меня...
1: Ну нет, ну это комментировали и европейские лидеры. А когда он приехал вот на место задержания вот этих вот участников флотилии, и там, в общем-то, причем он сам это выложил, это видео, которое, ну, может быть, снимал-то не он, конечно, вот, но он выложил у себя где-то там в своих социальных сетях, где во время задержания там играл израильский гимн, и там он нелицеприятно, хотя вполне, на самом деле, на мой взгляд, умеренно говорил в адрес, значит, этих самых участников этого шества, да, так называемого, вот, но, тем не менее, очень многим
0: показалось... Да, все, я прочитал эту новость, да.
1: Она да, очень многим показалось, что это, да, ну, скажем так,
0: ну, поставил, как бы, активистов на колени, понятное дело.
1: Да, они на колени
0: единственная
1: были.
0: Причина, почему это сейчас получает какой-то международный резонанс, это потому что репутация Израиля действительно потерпела серьезный ущерб после войны в Иране и после того, что происходило в Палестине, и эти события привлекают сейчас больше внимания. То есть, если бы это произошло 4 года назад, я думаю, это бы в СМИ обсуждалось гораздо меньше. Так что я прочитал, я действительно не вижу в этом событии чего-то, что не происходило раньше на том же самом направлении. Вот. Но реакция отличается как раз из-за того, что отношение к Израилю изменилось.
1: Угу. Кстати говоря, буквально позавчера прибыл и в Канаду вернулся один из активистов, значит, этой флотилии, живет вот здесь у нас в Ванкувере, сейчас не помню, какого зовут, вот было бы интересно, наверное, несколько слов.
0: Ну, тут, да, как бы, и вторая причина, почему такое внимание приковано, потому что в этой флотилии участвовали европейские, американские, канадские граждане, и, соответственно, и задержание, и постановка на колени происходило именно этих граждан. То есть, одно дело, когда это происходит с палестинцами, которым некому обратиться за помощью, у которых нет, скажем так, такого прямого доступа к СМИ, нет какого-то ближайшего окружения, которое может про это все написать и за них переживать, то у иностранных граждан, конечно, такая защита медийная хотя бы присутствует. Так что это вторая причина, почему такое внимание.
1: Угу. Вот, кстати говоря, только обратил внимание на то, что Марко Рубио заявил о том, что Сергей Лавров позвонил ему лично и призывал эвакуировать посольство из Киева.
0: Да, ну, справедливости ради, за время войны это уже не первый раз происходит. То есть, может быть, лично Лавров не звонил министру иностранных дел Соединенных Штатов, но призывы эвакуировать посольство, они звучат с первых месяцев, и Кремль уже давно угрожает, что вот сейчас он ударит таким оружием, которого он не использовал до этого, но все-таки будем надеяться, что Киев и Киево-Печорская лавра и вот все то культурное наследие, которое в Киеве существует, оно не будет разрушено в результате действий Кремля, потому что это будет трагедия для всех.
1: Ну вот многие обращают внимание, но понятно, что мы не вы, не я там, не эксперты в области оружия и вот этот пресловутый орешник, Многие говорят, что там пустые баллы.

0: Да. Ну, Орешник, ну, насколько я понимаю, я снова, как всегда, говорю, что я не являюсь экспертом военным, поэтому могу ошибаться. Это способ доставки боеголовок, в первую очередь, определенный. Соответственно, эти боеголовки могут быть разными, в том числе и ядерными. И, насколько я понимаю, Кремль постоянно намекает на то, что вот посмотрите, как мы, какое у нас средство доставки существует, как оно работает, и в следующий раз мы вам доставим такие боеголовки, от которых у вас, соответственно, волосы дыбом встанут. Вот, так что, а может быть, и выпадут, не дай бог. Поэтому, да, ну, то есть я считываю эти угрозы Кремля таким образом.
1: Угу. В Бразилии...
0: Потому что, извиняюсь, потому что, снова, я не являюсь военным экспертом, да, почему я так уверенно об этом говорю, потому что по заявлениям в иностранных СМИ видно, что они Орешник берут, что они очень серьезно относятся к этому оружию, и оно действительно является инновационным, и в то же самое время мы видим, что каких-то экстраординарных разрушений Орешником нанесено до сих пор не было, потому что он либо летает куда-то не туда, либо заряжен просто не тем, что он способен доставить. Но как средство доставки Орешник выглядит действительно очень ужасающе.
1: Здесь это не вопрос, скорее, а некое утверждение. В Бразилии, кстати, большинство поддерживают Россию, пишет в чате один из наших зрителей.
0: Ну, Бразилия, потому что находится, во-первых, далеко, и российско-украинский конфликт их слабо касается, и здесь, ну, как бы работает пропаганда и та, и другая. Ну, Бразилия традиционно симпатизирует России еще с советских времен. Огромное количество политиков, которые сейчас находятся в Бразилии во власти, ну, скажем так, ту или иную поддержку от Советского Союза получали. Вот у меня есть знакомый сын очень знаменитого бразильского коммуниста, который родился, он сам чистокровный коммунист, прошу прощения, сам чистокровный бразилец, но он при этом все детство и подростковый возраст провел в Советском Союзе в политической эмиграции. Потом впоследствии вернулся после того, как диктатура закончилась. Поэтому здесь традиционно симпатия России большая.
1: Угу. Ну, так, во время нашего разговора упомянули мы Ксению Анатольевну Собчак, у которой вчера вышло такое, я не знаю, удалось ли вам посмотреть это.
0: С Дугиным удалось.
1: С Дугиным, да. Вот, ну, честно признаюсь, у нас, вернее, даже не то, чтобы я сейчас это признаю, мы всегда об этом говорили, да и никогда не скрывали, что Александр Дугин приходил на наш канал до 2022 года. И, кстати говоря, у нас был запланирован как раз эфир с Александром Гельчем на, по-моему, 24 февраля 2022 года как раз. И мы его отменили, причем это было совместное решение. Вот, Дугин тоже попросил перенести на более поздний срок. Но вот, честно говоря, вот некоторых таких необъяснимых, ну, необъяснимой риторики я, по крайней мере, тогда от него не слышал. Ну, например, это вот о том, что интернету нужно, оказывается, заслужить. Вот как-то уж, как-то совсем, по-моему, радикализировалась риторика Александра Гельча, хотя
0: По-моему, как раз Дугин всегда был очень радикален в отдельных своих высказываниях. Mm-hmm. Другое дело, что, возможно, не все из них стоит воспринимать всерьез, как, например, его высказывание о том, что серфингисты, у меня смешная цитата про серфингистов, о том, что они олицетворяют собой, соответственно, все зло, и как бы их нужно уничтожить, и про Чебурашку там он говорит, но он многое говорит иносказательно, у него действительно как бы свой понятийный аппарат уже выработался за те годы, что он занимается философией, и часто дразнит своих слушателей, своих читателей, провоцирует их воспринимать его буквально там, где он буквально не выражается, но конкретно про интернет и про то, что доступ в интернет нужно заслужить, мне кажется, он говорит серьезно, потому что это как бы вписывается в его вот картину мира, диковатую, конечно.
1: А о репрессиях, например, о том, что это абсолютно правильный механизм.
0: Я понял. Слушайте, вот эта тема, на которую мне, наверное, тоже текст нужно написать, потому что если я сейчас начну об этом говорить в эфире, это повыдергивает из контекста. Давайте я про Дугина лучше скажу. У Дугина самый интересный момент и самый слабый разговор его эфира с Собчак заключался в том, что он действительно не смог обрисовать какой-либо образ будущего. То есть он довольно убедительно деконструирует либеральный миф, и как бы так как мы здесь с ним даже в некотором смысле на одной волне находимся, я понимаю, что он говорит и что он критикует, но главная проблема в том, что он альтернативу сформулировать не смог. То есть он говорит о должном, при этом не предлагая какую-то

0: целостную картину этого должного. Он просто хочет видеть человека как, скажем так, винтик, как винтик чего-то большего. Но в чем это большее и кто определяет его ценность, он ответить не смог. И это, на мой взгляд, прямо был такой зияющий провал всего этого разговора, после которого его слушать стало прямо действительно неинтересно. Вот. Что касается репрессий, я сейчас попробую сформулировать так, чтобы это было понятно и не очень как бы звучало отталкивающе. Когда Дугин говорит про войну, и что война – это неотъемлемый как бы элемент цивилизационной борьбы, он в этом абсолютно прав. Это действительно так. Борьба, война в самом широком смысле. Не только там перестрелка, которая между Украиной и Россией происходит, или там между Соединенными Штатами и Россией, или там вот цивилизацией моря и цивилизацией суши, соответственно. Нет, да, как бы эволюция, культурная эволюция, так же, как биологическая эволюция, она происходит в результате конфликта. А любой конфликт, он может в любой момент принять формат войны, и война – это абсолютно легитимный с точки зрения эволюции, с точки зрения биологии, с точки зрения эволюции культурной, совершенно легитимный инструмент борьбы за выживание и за доминирование. И когда он говорит о том, что репрессии – это легитимный инструмент, скажем так, продвижение своих цивилизационных ценностей, он имеет в виду это. Он как бы поднимает себя над схваткой, над индивидуализмом, который он критикует, над человеком, который должен стать частью чего-то большего, и смотрит на это, как биолог или там энтомолог смотрит через лупу на насекомых. А именно, что для того, чтобы понять, для того, чтобы выжил самый совершенный организм, для того, чтобы выжила самая совершенная форма организации общества, ей совершенно, соответственно, необходимо задоминировать более слабые формы. Как это можно сделать? Это можно сделать с помощью войны и с помощью репрессий. Дугин имеет в виду это. И если абстрагироваться от... И вот я сказал самую слабую часть его выступления, самая сильная часть его выступления, это, конечно, попытка сформулировать конфликт между... выйти за пределы парадигмы западного индивидуализма, где все рассматривается через призму индивида, и посмотреть на это как бы глазами внешними, посмотреть на это, ну, глазами философа буквально. Mm-hmm. Как бы сама попытка, она заслуживает уважения и интереса. Другое дело, что, на мой взгляд, Дугин с ней не справился. Потому что, еще раз повторю, он не смог сформулировать образ будущего не через призму индивидуализма, через которую с ним разговаривала Собчак, а даже через свою собственную призму. Он не смог предложить ничего, кроме вот этой вот басни про мир под куполом, значит, в котором не будет денег, а как люди будут обмениваться товаром. А, знаете, это будет не бартер, но при этом там будут 10 свекол там менять на плуг. Да, вот это была абсолютно какая-то дичь, и видно, что у него нет ответа на этот вопрос. Вот. Но что касается репрессий, я объяснил, да, с точки, mm-hmm. когда ты как философ смотришь на культурные войны и как общество конкурирует между собой, то там и война, и репрессии, конечно, оказываются легитимным инструментом этой конкуренции.
1: Угу. Ну, не знаю, может быть, конечно, вот при наших разговорах не казалось нам какой-то вот прям уж таким крайним радикализмом то, о чем говорит Александр Гельевич, я имею в виду довоенным, да, когда мы его приглашали в наши эфиры, да, было...
0: А можно, можно я вам мысль конечно брошу, Денис, да? У Дугина, просто я ни в коем случае там не претендую на лавры Дугина или что-то такое, у нас mm-hmm. действительно принципиально разные позитивные программы точно, но я сталкиваюсь просто с тем, что иногда какие-то мои совершенно безобидные реплики, которые, вот, мне кажется, остроумно как-то сформулированными, они раздракониваются, они начинают везде вируситься, люди их понимают не просто буквально, да, вот как руководство к действию, там, где я его абсолютно не задумывал, и порой я говорю какую-то вещь, которая мне лично самому кажется очень радикальной, очень интересной, с далеко идущими выводами. Я ее могу повторить там 100 раз, и мимо людей пролетает, да, глубина, скажем так, последствий серьезных, которые за этой фразой следуют. И мне кажется, Дугин сталкивается с чем-то подобным, и когда он там разговаривает с вами, мне просто нужно посмотреть эфир, чтобы как бы убедиться, uh-huh. что это произошло. Но мне кажется, часто, когда он с кем-то разговаривает, он может говорить очень радикальные вещи, но из-за того, что его оптику не удается примерить собеседнику, они выглядят гораздо безобиднее, чем есть на самом деле. Вот как пример там, того, что в моем лексиконе есть подобное. Я очень люблю фразу, что там, у либертарианцев нет правовых обязательств перед нелибертарианцами. Она как бы ключевая вообще в либертарианской философии,

0: И она звучит очень так дружелюбно, но если вы начнете ее разматывать, вы поймете, что как бы ее смысл, он, скажем так, не такой беззубый, как может показаться на первый взгляд. И Дугин, он часто так разговаривает, он так и с Собчак пытается разговаривать, просто Собчак, она опытный собеседник, и там, где она не считывает его философию, она, по крайней мере, может его прижать к углу, в угол по вот этой позитивной программе, которая действительно, вот он не смог и прям совсем не смог сформулировать, это беда, я ожидал, что он что-то интереснее скажет.
1: Ну вот можно, наверное, по-разному относиться к Собчак, но вот это уже какое интервью, которое, то, что я смотрю, и у меня, честно говоря, прям вот, ну, буквально не то, чтобы нет слов, да, но великолепно, то есть, потому
0: Собчак,
1: что...
0: Собчак, во-первых, очень прокачался, она очень
1: очень
0: хороший интервьюер стала, и практически любого собеседника... разматывает, то есть даже в разговоре со мной я видел, как она, ну, как она выстраивает там свою линию атаки, как ей это иногда удается, иногда не удается, но она была интересным, сложным собеседником, и на моей памяти там у нее 2-3 интервью провальных всего было, это ерунда.
1: Нет, действительно, это так, потому что на самом деле, вот, ну, вот по мне, так с Александром Геевичем вообще очень сложно разговаривать. Вот, ну, действительно, вы абсолютно правы, то есть, вот, если не считаешь его оптику, то, ну, наверное, многое вообще не понять, то, о чем он говорит. Хотя, казалось бы, какие-то простые вещи, но говорит он их таким образом, что ты просто не улавливаешь, иногда ты просто вообще теряешь нить разговора, она у тебя просто, знаешь, как вот расплывается вокруг, и ты вообще не понимаешь, о чем идет речь.
0: То есть, вот... А вы поняли? Вот на самом деле я очень благодарен этому разговору, потому что мне вообще не с кем это интервью обсудить, и на моем эфире, на моих эфирах как-то такие вещи не спрашивают, но вы поняли, в чем разница между Чебурашкой и Лабугом?
1: Я, честно говоря, не то, чтобы
0: почему
1: не
0: понял. Лабубу это, почему Лабубу это, как бы, это продолжение там, азиатских богов и имеет культурные корни, имеет право на существование, а Чебурашка это проявление как бы, вот этого ядовитого западного индивидуализма
1: и вообще все плохое, что было. Я помню только то, что, по-моему, этого не понял сам Дугин, нет?
0: Нет, Дугин как раз понял, он объяснил очень хорошо, это как раз удачный момент был в интервью, он классно объяснил, потому что Чебурашка это пример индивидуализма, это непонятно что такое, у него нет своего племени, у него нет сородичей, он один на всей вселенной, и при этом весь мир вращается вокруг него, потому что он такая смешная ушастая зверюшка, а Лабубу, да, это армия вот этих вот азиатских богов, этих Лабубу огромное количество, и, соответственно, поэтому Лабубу может быть непонятен там западному человеку, mm-hmm. может быть вражеский. Там, как бы, может быть, вражески другим цивилизациям, в том числе нашей цивилизации, но Лабубу, да, это один из многих, Чебурашка один-единственный, и он это объяснил довольно ловко, мне понравилось как раз, эта часть интервью мне понравилась.
1: И вот, опять-таки, говоря даже вот об этом интервью, у меня сразу возникает вопрос, а как можно считать то, что говорит Дугин, соответственно, риторикой Владимира Путина, то есть философией Владимира Путина, то, что Дугин есть путинский, ну, скажем так, философ, да, то есть, честно говоря, мне вот это совершенно непонятно, потому что, ну, на мой взгляд, это совершенно все-таки, ну, разные вещи. Как вам кажется, Михаил, почему Дугин считается именно путинским, вернее так, путинским философом? И мысли Дугина, его философия, она, соответственно, ложится как раз под то, что делает сегодня российский президент.
0: Я скорее склонен считать, что Дугин создал себе репутацию придворного философа как бы в результате мистификации. Я с трудом, конечно, верю, что это действительно так, но если предположить, что это действительно так, то единственное, что я вижу дугинского в мировоззрении Владимира Путина, это как раз идея о том, что война необходима для выживания, и, возможно, он смог эту мысль до Путина донести каким-то образом, что да, цивилизация не может не воевать. Эта мысль проходит через как бы, всю философию Дугина, и эта мысль сегодня кажется естественной Путину. Но это единственное, что от Дугина я в нем вижу сегодня.
1: Угу. Еще одно такое интересное интервью, я не знаю, видели ли вы или нет, это с господином Невзоровым.
0: Этого уже не видел, поэтому вам придется мне сказать.

0: там, например, что бы я отметил, это утверждение Александра Невзорова о том, что в России сейчас складывается истинная демократия. То есть вот он считает, что демократия, вот как раз то, о чем, на то, что демократия сейчас именно в России.
1: Это Невзоров сказал?
0: Да, это Невзоров говорит. Он общался, я сейчас не помню, с Ренатом Давлетдиновым, это был один интервьюер, и второй, он тоже был у нас не так давно, кстати говоря, в эфире, автор канала «Можем объяснить», вернее, автор этого проекта.
1: Все, я нашел, да.
0: Да, и вот они вдвоем.
1: Я посмотрю, интересно, что касается демократии, это скорее как дугинская мысль, как это звучит, честно говоря. Может быть, и Невзоров, это тоже тайный дугинец.
0: Да, вот честно говоря, вот мне, вот почему я об этом вспомнил, потому что мне показалось вообще очень схожим, ну, вернее, даже не то, что мысли их схожими, а вот манера, да, какая-то вот настолько, скажем, как любят говорить.
1: Ну, вот давайте, я понял, да, что вы пытаетесь сравнить, я все-таки настаиваю на том, что Дугин, да, он действительно философ, да, в то время как Невзоров хотел бы быть тем, кем является Дугин, но не может. У Ницше, знаете, был сверхчеловек, да, и был, соответственно, сейчас я вспомню, Господи Божий мой, и обезьяна, как он называл-то, не обезьяна сверхчеловека, ну, в общем, у Невзорова, да, он любит себя выставлять вот этим, значит, этимологом, который как раз через лупу рассматривает человека, да, это поза. Он абсолютно не обладает для этого необходимой как бы интеллектуальной подготовкой и глубиной, и интересом. В то время как Дугину это дается легко, и он в этой роли выглядит, в отличие от Невзорова, не как позер, а органично. Так что сравнение, мне кажется, здесь совершенно поверхностное. А, обезьяна Заратустра, конечно, uh-huh. называл обезьяна Заратустра.
2: The time is 8 a.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.